Сидя! Ана на тебе не сделала нет! Я не пойму! Я маме супрену, а ним! Там и кто меня ем! Эй! Меня купал справа, просто маме! Просто меня не сломала! Меня мальчима! Вон меня нам! Арабья! Вот я вон ами джапу! Арабья, пять я везде, я ме! Эй, тебе пламя! Меня не сломала, пойму, все в порядке! I'm gonna be beat you.